0: Ваш оперативный центр. Где я сейчас?
1: Can I check them for self? Crossline check 1712.
2: Happy Sunday back at Charles.
1: Happy.